0: De nacht bij Oost. Radio
1: Oost. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.